Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты

номер занят. Хотел сказать, прости меня, подвел тебя, не сдал экзамен. Помни, нас с тобою небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в свое ухожу, небеса позволили.

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Великовозрастной балбес Билли Мэдисон, наследник невероятно богатого владельца сети отелей, проводит круглые сутки в разглядывании непристойных журнальчиков, поглощая пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Правда, довольно скоро ему приходится взяться за ум. Мэдисон-старший сообщает Билли, что собирается передать бизнес подхалиму мистеру Гордону. И единственное условие, при котором Билли может стать руководителем компании отца, это заново закончить школу, начиная с первого класса, причем на каждый класс ему отводится всего 2 недели. Саундтрек к фильму «Билли Мэдисон».

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Sky.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Двадцатитрёхлетний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка, деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникать всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын. Саундтрек к фильму «Мой лучший любовник».

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело, но все

стадионом, чтобы все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтобы было как у этого, как его там, как у Шнура!

попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи который.

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Заможье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если не людей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения. Отмывали бы плитку, озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории. В витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна Сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем! Классное, шикарное, отличное утро среды, экватор рабочей недели, практически экватор лета 2026 года, 8 июля. Для тех, кто потерялся во времени и пространстве, шоу-активация начинается прямо сейчас. Утреннее шоу-активация на всякий
4: случай. И, между прочим, друзья, 8 июля праздник празднуется вообще-то в России. Это день семьи, любви и верности. Поэтому вы уж, пожалуйста...
3: Будьте верны сегодня.
4: Да, он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
3: Февронии, да. Будьте верны нам сегодня. Это шоу-активация. Сергей Грышков, Маша Малинина. Мы начинаем. Сегодня среда. Сегодня отличное настроение. Должно быть абсолютно у всех. Потому что...
4: Мне уже страшно.
3: Ну, потому что уже половину недели практически преодолели, осталось чуть-чуть, снова выходные.
4: Классно.
3: А летние выходные, они прям ого-го, какие классные. Прямо сейчас мы расскажем, что у нас будет впереди. Впереди у нас, какая у нас, как говорят, якорная рубрика по следам.
4: Ну, конечно же, мы отправляемся в путешествие, друзья. Сегодня едем в очень классное место, красивое,
3: еще есть
4: туда необычное.
3: Давай дам подсказку, туда еще поезд есть. Вот поезд, да. И все, не скажем больше. А что еще? Поговорим о звездах, поговорим о курьезах, поиграем обязательно. Да много другого интересного, веселого, классного, позитивного вы сегодня узнаете. Самое главное, что 8 июля.
4: Что?
3: Всем доброе утро. Лето продолжается.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России. Идея праздника возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Начало празднования Дня семьи, любви и верности в 2008 году ознаменовало новую государственную политику по укреплению здоровья нации, сохранению и развитию института семьи, поощрению нравственного, духовного, патриотического обучения и воспитания подрастающего поколения. У семейного праздника есть памятная медаль за любовь и верность, которая вручается 8 июля, и очень нежный символ – ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
2: Всемирный день борьбы с аллергией отмечается ежегодно 8 июля, начиная с 2005 года по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Его цель – информирование широкой общественности о симптомах и мерах по профилактике данного заболевания. Аллергия – это состояние повышенной чувствительности организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды, аллергенов, развивающиеся при повторном воздействии этих веществ. Ими могут быть пыль, шерсть животных, пыльца растений, лекарства, пищевые продукты, чаще всего яйца, молоко, пшеница, соя, орехи, фрукты и морепродукты, бытовая химия, укусы насекомых, плесень, латекс, животные и продукты их жизнедеятельности. Понятие «аллергия» появилось в медицинской терминологии в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Но сама эта проблема имеет более древнюю историю. Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые в настоящее время рассматривают как клинические проявления аллергии. Среди факторов, способствующих развитию данного недуга, самыми распространенными являются загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, смена климата, некачественные пищевые продукты, неконтролируемое употребление лекарственных препаратов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Курьез уже то, что сегодня 8.07, да. А не 7.07, как вчера. Но, тем не менее, у кого-то сегодня 8.07, что-нибудь интересненькое, да, произошло. Давайте посмотрим, у кого и где и что.
2: А, что? Вот смотри.
1: Что?
2: Вот ты можешь в этом поучаствовать, между прочим. Если в России откроешь такую услугу. В Китае набирает популярность услуга «Старшая сестра». Женщины за деньги раздают советы молодым девушкам. Уж извини, что я назвал тебя не молодой девушкой, а женщиной, Маша. Ну, мы говорили с тобой на эту тему недавно. Так вот, в Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. А женщине в возрасте от

0: Знаешь, в чем проблема? В том, что вот девочки, вот эти молоденькие...
1: Ну, давай, 18-25. 18-25
0: 5. С вот женщиной, которой там 40, плюс-минус 40, да, им уже очень сложно вообще найти какие-то... Вот женщине в 40 лет переживания какой-нибудь 20-летней девочки кажутся уже просто, типа, ну, серьезно. Ты не видишь, что ли, что он дурачок какой-то? Зачем? У него работы нет, машины нет, он даже не пытается на права сдать. Зачем тебе? До свидания. А ей другое совершенно нужно. Ей нужно, чтобы ей сказали, да, конечно, он любит тебя, и он справится.
1: Вот так вот.
0: Да,
1: да, да, это не страшные брови, красивые тебе сделали.
0: Конечно. Поэтому я думаю, что им нужно совсем что-то другое. Но, в принципе, как бы, если кому-то это нравится, а кто-то пользуется такими услугами, то почему бы и нет?
1: Ну, мне кажется, что это вот все-таки маленький такой перевес
0: это,
1: в возрасте.
0: Это, знаешь, как у мамы свои советы спросить. Мамы чудесные люди.
1: Конечно.
0: И они правда знают, что это лучше. Но ты поймешь, что это было правильно только спустя
1: абсолютно
0: лет
1: верно.
0: 20.
1: Абсолютно. Вот такая сестринская помощь. Может быть, просто китайские женщины такие внушаемые.
0: Да нет, но выбирали бы кто-нибудь на пару лет хотя бы старше, кто вот-вот только-только вышел вот из этих проблем, и у них теперь все хорошо.
1: Опять же, не будет такой ситуации, что типа ты мне на пару лет старше всего-то, знаете ли, а я уже вон, а ты еще
0: нет. Нет, понимаешь, надо выбрать человека, который недавно пережил, ну, допустим, что подобное, там, расставание, и смог как-то выбраться из этого, и вот, и знает вот какие-то, помнит еще как это, да, или, например, вот девчонка, ей рожать, да, через месяц.
1: Да, она боится.
0: И она там боится, что-то переживает. Ей нужно поговорить не с женщиной, которая родила 40 лет назад. Ей нужно поговорить с девочкой, которая родила там год-два назад, у которой свежие еще воспоминания. Но это мое мнение.
1: Но ты бы могла, допустим, пойти за пару тысяч, часик посидеть с девушкой.
0: Мне... Ну, можно я полежу?
1: И рассказать.
0: А можно я полежу?
1: Можно я просто полежу рядом? Короче говоря, вот Китай, как известно, впереди планеты всей, Япония впереди планеты всей, вообще вся Азия впереди планеты всей, и действительно такое возможно. Ну, вот знаешь, вот, ну нет девушки у вас подруг. Ну, возьмите, ну, поговорите просто на остановке с какой-нибудь женщиной, с какой-нибудь бабулечкой.
0: Так, ну, что хорошо, подруг скажет. Нет. И что сестер нет, а мама.
1: Ну, с другой стороны, смотри,
0: с
1: что
0: мамой,
1: я понял.
0: С мамой, типа, им стрёмно поделиться.
1: Тут-то женщина этим совсем незнакомая. И ты выкладываешь всю подноготную, и она тебе что-то советует.
0: Я понимаю,
1: возможно,
0: но...
1: из-за этого. Этот сервис становится популярным.
0: Хорошо, возможно, да.
1: Возможно.
0: Допустим.
1: Все, ребят,
0: все.
1: Запомнили, записали.
0: Да.
1: Классный стартап, возможно. Мы продолжаем.
2: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное, позитивное, шикарное утро. Июль, год 2026, 8 июля. У нас раки, да, все еще раки, раки-ракини.
1: Между прочим, сегодня день рождения у нашего замечательного директора.
0: Да, кстати, поздравляем нашего директора.
1: Это совершенно точно.
0: Точно, мы поздравляем нашего директора с днем рождения. Не будем говорить, как его зовут, человек слишком известный, чтобы говорить вслух об этом. Просто поздравляем нашего директора с днем рождения. Кстати, мы уже, я даже знаю, что подарят ему.
1: Точно.
0: Точно, я-то знаю. Вот, а теперь давайте все-таки подарим позитивные эмоции нашим любимым слушателям, которые сегодня 8 июля родились. Кто с вами вместе в один день появился на свет очень давно, а может быть совсем недавно, сейчас узнаем. Ну что, Маш?
1: В 1831 году родился Джон Стид Пембертон. Это американский фармацевт, который изобрел Кока-Колу.
0: Ой, а. Тот самый. А ты знаешь, она прозрачная была изначально? Ну, потом она
1: зацвела.
0: Дмитрий Певцов, советский российский актер театра и кино, певец, народный артист РФ.
1: Классно,
0: наш любимый адвокат. Наш любимый адвокат. Да не все певцы. Адвокат наш любимый из сериала «Бандитский Петербург». Он адвокат. Ну, то есть, ну, ты поняла, о чем речь. Поздравляю.
1: Ну, нет, я не смотрела. Итак, в 1917 году в этот день родился Михаил Девятаев. Это советский летчик-истребитель. Он совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Он стал героем Советского Союза. Вот такой вот поразительный человек.
0: Поразительный человек. Диана Арбенина, российская певица, музыкант, лидер группы «Ночные снайперы», появилась сегодня на свет. Мы ее поздравляем с днем рождения. Она, кстати, еще и художница. Кстати, художница.
1: В 1938 году родился очень любимый в России актер Андрей Мягков, актер театра и кино, народный артист, естественно. Все мы любим его роли, всех его героев, обожаем, и он для нас, ну, реально, как давно знакомый и родственник.
0: И, знаете, и тот актер, у которого фамилия с его образом прямо Мягков, он такой всегда мягкий. И Юрия Юрьевича Музыченко поздравляем сегодня с днем рождения. Российский музыкант, актер театра и кино, видеоблогер, телеведущий, фронтмен группы The Hatters. Сегодня у него день рождения, мега позитивный человек. Кстати, однажды я, когда прогуливался по городу, было открыто летнее кафе, и Юрий Музыченко с женой и ребятами из группы сидели и ели. Я подошел, так смотрю на него. Я понимаю, что это не очень удобно было ему. Я говорю: здрасте. Он говорит: здрасте. Я говорю: приятного.
1: Кто вы?
0: Я говорю: приятного аппетита. Он говорит: спасибо. И все, и я пошел дальше. Вот, такая у меня была с ним встреча. Поздравляем его сегодня с днем рождения. И всех поздравляем, ты сегодня появился, 8 июля. Всем хорошего настроения, лучший гороскоп от Ксении Лай.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба. В ваших принципах не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: «Самый лучший день начинается тогда, когда ты его встречаешь в аэропорту», сказала одна моя знакомая, совсем недавно отправляясь в отпуск. Как ты считаешь, она права?
1: Конечно.
0: Улетела, вот, вот и все, ну,
1: я последний раз, когда ездила, я так долго летела, и я думаю, господи, как надоело мне лететь. Знаешь, зачем я вообще куда-то поехала? Ну, почему нельзя дома-то лежать?
0: А потом прилетела и
1: такая... вот не зря.
0: Вот все,
1: не зря.
0: Ребят, сегодня среда, в утреннем шоу «Активация». Мы, Сергей Грышков, Маша Малина, как всегда, куда-то летим в какое-то интересное, классное, клевое место. Об этом мы вам рассказываем и завидуем, если вы туда совсем скоро отправитесь. Сегодня мы едем в Южную Корею, но не на поезде.
1: Между прочим.
0: Хотя на поезде туда тоже можно приехать. Второй по величине город Южной Кореи. Там же Сеул на первом месте, самый большой. Вообще у них города изначально это были как такие микро... Даже не микрорайоны, а области. Это как бы как микространы были у них. Что Сеул, там Макао, там это все. Вот, короче говоря, ребят, сегодня мы едем в Пусан.
1: Пусан. Это место, где куча храмов, куча пляжей.
0: Да, а еще... Да, еще и этот город, его называют... Подожди. А, морская столица Республики Корея. Если посмотреть на Корею, южную внизу, там справа, вот Пусан. Все, морская столица, город-метрополия, Пусан, Кванкьёси.
1: Во-первых, название крутое. Пусюань, пусю. Ну, нет,
0: вот так?
1: Ты наоборот так по-рэперски, а у меня пуси-пуси. В общем, я бы вам хотела рассказать про храм, который называется Сок Пульса. Может быть, Сок Пульса. Не знаю корейского. В общем, это такой храм. Кто где-нибудь, когда-нибудь был в храме спящего Будды, который вот в камнях, и там входы все каменные, то есть камни везде лежат. И тут то же самое, только на этих камнях везде есть вырезанные фигурки. В общем, он не очень-то большой, но он находится на горе. Он очень известный храм. Находится на южном склоне горы. И главной достопримечательностью Сокпульсы является скрытая в скалах естественная ниша. Там 10-метровые стены, на которых высечены изображения Будды, хранителей храма. В общем, сама поездка даже в этот Сокпульсы очень классная, потому что там есть канатная дорога. Кымджон называется. А вот обратно во время трехчасового похода вам предстоит пройти мимо ворот Намун, являющихся частью крепости Кымджон-Сансон. Это крупнейшая сохранившаяся городская крепость в Южной Корее.
0: Кстати, очень много парков и живописных мест в Пусане находится на берегу. То есть ты можешь там погулять, посмотреть на природу, на птичек, там, на животных, и потом спуститься к морю, да, и, например, искупнуться. А я вот предлагаю в ботанический сад отправиться, все-таки, чтобы тему природы надо закрыть. Называется Ведо. За 50 лет, или Ведо, опять же, за 50 лет своего существования, там около 3000 растений со всего мира. И попасть из Пусана можно на пассажирском теплоходике. То есть такой типа островочек очень рядышком находится. Там есть много всего интересного. Даже туннельная дорога из бамбуковых деревьев. Долина кактусов, итальянские сады, обсерватория, смотровая площадка. Ну, естественно, все это смотрится на Японское море. Красиво, красиво.
1: Там еще очень классные всякие мостики пешеходные над водой, прямо сделаны, прогулочные специально. Но если мы там погуляли, то я предлагаю вам отправиться на площадь Биф. Большими буквами, да. Она соединяет рыбный рынок Чагальчхи с рынком Гукьей, является местом таким суперобязательным для посещения гурманами. Она названа в честь Пусанского международного кинофестиваля. Он там ежегодно проходит. Там, во-первых, есть отпечатки ладоней знаменитостей на табличках. Они вмонтированы, да, в дорожную плитку, типа как Голливудская аллея славы. Там очень много кинотеатров. Они были построены еще там давным-давно, в конце японского колониального правления. Многие посетители туда только вообще ради еды приезжают, и удовольствием номер один считается сиат Хот-дог – это фирменное пусанское блюдо. Это блинчики, фаршированные семечками, орехами, корицей и с коричневым сахарным сиропом. А про остальную еду всяко сейчас сам расскажу.
0: Да, ну еще быстренько, Пусанский музей надо сходить. Тысячи, сотни тысяч ценных экспонатов, разные периоды. А Пусан, извините, ну древнее место. Вообще там раньше японцы жили. И, в общем, очень красивое, необычное здание. По поводу поесть.
1: Там все красивое и необычное,
0: да,
1: скажи.
0: Тот самый сиат хот-дог, жареный блинчик, который можно купить вообще везде, является такой, ну вот как сказать, must-have, обязательно нужно посетить. Также джокпаль — это холодная свиная рулька, тонко нарезанная, заправленная острым кисло-сладким горчичным соусом. Все люблю. И горчицу, и остро, и кисло-сладко. И еще есть пусанский амук. Это плотные рыбные лепешки, которые подаются на шпажках в горячем бульоне. Самое главное, друзья, вот вся эта кухня, ну, национальная. Кто-то говорит, тут можно есть прямо уличных торговцев в Азии еду. Кто-то говорит, не надо, это слишком жирно, слишком остро и так далее. Ну, как там?
1: Я грешна. В Таиланде ела я эти вот прям вот на улице то, что продают. Мне было так вообще просто. У меня сломался мир. Но со мной были люди, которые жили в Таиланде.
0: Сказали, что можно.
1: Они сказали, да, это вообще самое вкусное, ты ничего не понимаешь. Я ела, мне ничего не было.
0: Ну вот, ребята, а все равно нужно будет, да, спросить у местных. В общем, всем приятного аппетита, естественно, классных путешествий, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь, я Грешков, Маша Малина. Прямо сейчас наша любимая игра «Верю, не верю». Здесь мы обмениваемся фактами, они могут быть правдивые, они могут быть лживые. Главное ведь определить, где правда, где ложь. 2-0 на этой неделе, я очень хорошо иду. А Маша не очень хорошо идет, но ничего страшного.
2: Главное, что идет.
1: Лови факт от меня, вообще необычный факт сегодня. Поговорим о музеях России. Веришь ли ты, что государственная Третьяковская галерея
2: существует
1: больше, чем Эрмитаж?
2: Нет.
1: Абсолютно права, потому что Эрмитажу равных нет.
2: Я просто столько раз была в Эрмитаже и ни разу не даже до середины не дошла.
1: Эрмитажу, так там слишком большой. Годами ходить надо.
2: А я про хоккей.
1: О, моя тема любимая,
2: да.
1: Давай.
2: Ты знаешь хоккейные клубы там других городов? Веришь ли ты, что хоккейный клуб города Питтсбург?
1: Питтсбург,
2: называется,
1: да.
2: Пингвинс.
1: Конечно.
2: Молодец.
1: Питтсбург Пингвинс. Ну вот нашла, что спросить.
2: А мне понравилось просто название.
1: Пингвины,
2: я подумала,
1: да,
2: вдруг ты скажешь, нет, что за детский сад? Они называются Riders.
1: Riders — это другой клуб. Итак, один-один. Поговорим о музее-усадьба Федора Михайловича Достоевского. Находится в месте под названием Доровое. Так веришь ли ты, что эта деревня Доровое находится в Ленинградской области?
2: А у кого там?
1: У Достоевского, ФМ Достоевский. Доровое. То есть он туда гонял, отдыхал, ну и там сделали музей.
2: В Ленинградской области?
1: Да, в Ленинградской области.
2: Нет.
1: Ты абсолютно права, потому что в Московской находится Доровое. Все, тебе пятерка по географии, еще 2-1-1-2.
2: Нет, это пятерка по литературе.
1: По литературе, хорошо. Ну, я просто в Санкт-Петербурге был в одном ресторане, где мне сказали, тут был Достоевский.
2: Буквально только что ушел.
1: Жил и был, я и подумал, это тебя смутит. Но нет, Маша молодец, победил сегодня 2-1 на этой неделе. Я все еще на коне, как говорится, и мы продолжаем.
0: Утреннее шоу

0: шоу «Активация». «Звездная пыль».
1: «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Новости про наших любимых, известных людей, которые
2: живых
1: поют
2: не очень.
1: Песни.
2: Извините.
1: Это же не поздравление с днем рождения, чего не пугаешь.
2: Да, в общем, новость такая. Фильм о Майкле Джексоне. Побыл
1: на вершине просмотра.
2: Нет, все, он победил кассовые рекорды
1: всех
2: байопиков. Ну, во-первых, победил «Богемской рапсодии», уже собрал больше денег, чем она. Даже «Оппенгеймер», ты понимаешь, «Оппенгеймер» же тоже байопик про известного ученого снят. Вот, значит, мировые кассовые сборы уже достигли миллиарда.
1: Миллиарда триллионов.
2: «Оппенгеймер» 975 миллионов долларов. «Богемская рапсодия» 911 миллионов долларов. Вот. Ну и, собственно, даже в Америке он заработал 370 миллионов, а международные кинотеатры принесли еще 600, а то и больше. Соответственно, почему говорят так критики? Потому что вместо вот детального разбора каких-то неоднозначных вещей, как это было, естественно, в «Оппенгеймере», в «Богемской рапсодии», помнишь, тоже вот какие-то вот... Показали только вот акцент на зрелищности, на выступлениях Майкла. Какой он классный, как он... То есть вот не было каких-то, знаешь, там вот тут ему плохо сильно, вот здесь. Ты видел, да, фильм «Майкл»?
1: Нет, я не видела фильм «Майкл». Я очень много слышала отзывов. Все, кто из моих знакомых смотрели, всем очень понравилось.
2: Там как бы под кожу не лезут, вот не показывают в каком-то неприглядном виде, как было в «Богемской рапсодии», когда показывали Фредди Меркьюри, да, там когда он совсем уже был болен. А как-то вот, понимаешь, вот главным... Вот, помнишь, еще была новость, что зрители, которые приходили на фильм «Майкл», да, они ругались на тех, кто танцует, то каждая песня, все вскакивают, танцы, песни. Вот, собственно, вот из-за этого, из-за зрелищности, чтобы вообще посмотрели, кайфанули, классно, все супер, Майкл Джексон, любим, обожаем, любим. Вот, никаких, вот не было вот этих вот, там, с «Неверлендом» всех историй, там, с Макалеем Калкиным и так далее. И все, и понравилось, и... Молодец, Антуан Фукуа, режиссер этого фильма. Вот нашел ту самую золотую жилу. Но я думаю, что
1: мне кажется, сейчас люди им хочется чего-то легкого, чего-то светлого, чего-то знакомого. То есть музыка Майкла Джексона, все когда начали смотреть, короткие видео тоже стали появляться,
2: да.
1: Старые выступления.
2: Sure.
1: Да, я вот смотрю, иду, и все песни по факту я знаю, хотя я никогда не была фанаткой Майкла Джексона, и смотришь, это действительно круто, это зрелищно, он классно двигается, классно поет, и вообще молодец. И вот сейчас людям не хочется, знаешь, в чем-то разбираться, лезть там в чьи-то проблемы, в чьем-то белье там копаться.
2: Конечно.
1: Просто классно потанцевали, попели. Пойдемте домой.
2: Да, вот вам, возьмите наши деньги. Короче говоря, ребят, ходите в кино, смотрите классные фильмы, тем более, что завтра у нас четверг, день кинопремьер. Ну а пока начинаем в среду с отличным настроем, 8 июля. И пока.
1: Ту-ту. Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофоны в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения цели России, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитата: «Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей». Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени. Он вновь выразил мнение о том, что и президенты России и Украины хотят урегулировать конфликт. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября будущего года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств. Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий. Причем это касается в том числе информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа, за исключением используемых для перевода электронных денежных средств. Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил во вторник вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре правительства. В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснил Новак. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. На совещании был рассмотрен баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефти. Продуктами власти страны рассмотрели динамику поставок топлива на юге России, нагрузку на логистику, меры по снабжению потребителей в период сезонного спроса. Строительство крупнейшего в России и Европе завода по производству радиофармпрепаратов должно завершиться в Калужской области в этом году. Первая партия продукции будет готова к концу года, сообщил губернатор этой области Владислав Шапша. По его словам, в конце года уже будут произведены первые партии радиофармпрепаратов. В следующем году будут запущены все линии. Это прорыв. Первый такой завод в стране, крупнейший завод в Европе и по номенклатуре, и по объему производства. В Калужской области также размещен широко известный в России и в мире медицинский радиологический научный центр, где впервые были испробованы радиационные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. О курсах валют на 8 июля. Курс доллара 76.13, курс евро 86.90. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101. If you wanna be my baby, no, I'm gonna drive you mad. If you wanna be

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Мальчик Петя был таким пугливым, что его мама решила обратиться к доктору. У волшебника-доктора есть прекрасное лекарство – конфеты настоящей храбрости. Но вот беда. Чемоданчик с чудо-медикаментами попадает в чужие руки. Саундтрек к фильму «Приключения желтого чемодана».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Заможье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения, отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории. В витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

мне свои тайны. Я как Маугли в джунглях, наступаю на угли. Она одна в этом клубе, манит будто колдунья. Ее взгляд так опасен, а чё за манера? Она хищная кошка.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

«Время наполеонских войн», «Военный парусник», «Ее Величество», «Сюрприз», «Бороздящие просторы Атлантики» был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу «Счастливчик» принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. Саундтрек к фильму «Хозяин морей. На краю земли».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Стабильная работа внутреннего топливного рынка и обеспечение российских регионов топливом является приоритетом для властей. Профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями поручено оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Отмечается, в России сформирован достаточный объем для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Ранее Владимир Путин заявлял, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент сообщил, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также указал, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Вдовы и вдовцы участников специальной военной операции из числа детей-сирот смогут получить жилищную выплату, если при жизни военнослужащий не успел воспользоваться своим правом на обеспечение жильем. Согласно государственной инициативе, право на выплату для покупки жилья или полного погашения ипотеки во внеочередном порядке получат вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак и воспитывающие общих несовершеннолетних детей. Законопроект распространяется на семьи погибших или умерших вследствие ранения, травмы или заболевания военнослужащих из числа детей-сирот, а также признанных безвестно отсутствовавшими или объявленных умершими. Ранее право на получение такой единовременной выплаты было неотчуждаемо и прекращалось со смертью получателя. Таким образом, инициатива ставит семьи погибших участников специальной военной операции в один ряд с другими льготными категориями. В России изменился порядок оформления пенсии. Главным новшеством стала автоматизация процесса. Теперь Социальный фонд России будет самостоятельно запрашивать сведения о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Участие пенсионера потребуется только в том случае, если необходимо. Необходимые сведения отсутствуют в государственных базах. Самое полезное, что можно сделать перед оформлением пенсии, это заранее заказать выписку из индивидуального лицевого счета через госуслуги или личный кабинет Социального фонда России. В этом документе отражены данные о стаже и количестве пенсионных баллов. Если в выписке отсутствуют отдельные периоды работы или обнаружены ошибки, лучше выяснить это за несколько месяцев до выхода на пенсию, а не в момент ее назначения. По этим данным можно примерно оценить будущий размер выплат. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Великобритания, 1971 год. Терри встречает старую знакомую Мартин, которая предлагает ему ограбить банк и одним махом решить все финансовые проблемы. Но на самом деле это идея служащего Ми-5, которому нужно выкрасть компромат на члена королевской семьи. Ограбление проходит успешно, но события принимают неожиданный поворот. Саундтрек к фильму «Ограбление на Бейкер-стрит»

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Заможье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения, отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории. В витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Давай.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Он Кобра, штурмовой отряд полиции из одного человека. Ему достается кровавая работенка, за которую никто не хочет или не осмеливается взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту Кобры. Саундтрек к фильму «Кобра».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 415 украинских дронов. В ответ на атаки Киева ночью Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны. Наши военные поразили крупные дроны «Камикадзе» ВСУ, направленные вглубь российской территории. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны противника на Харьковском направлении. В свой профессиональный праздник, в день образования зенитно-ракетных подразделений, российские бойцы наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса в ДНР, расширяя зону контроля в северном и южном направлениях, сообщает ТАСС. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп якобы изменил свой подход. Это сообщил накануне дипломатический источник. Сейчас в прессе появляются сообщения, что якобы он хочет пересмотреть позицию США и более активно помогать Украине. Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву. В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Уиткоф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в российскую столицу. Вдвоем они посещали Москву и встречались с президентом Путиным в январе этого года и декабре прошлого. До этого в течение 25 года в Москве неоднократно бывал Уиткоф. Госдума накануне приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятие суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, программ, содержащих не менее миллиарда параметров и способных выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком. Примером таких продуктов являются российские Яндекс.GPT и Гигачат, а также зарубежный Чат.GPT, DeepSeek и другие. Мошенники под видом сотрудников социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям. Ссылаясь якобы на новые указы и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС. При этом настоящие сотрудники соцфонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС для начисления выплат. Россиянам советуют не принимать решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, его нужно прервать и самостоятельно связаться с социальным фондом для уточнения информации. Курс доллара на сегодня 76.13, курс евро 86.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Привет, сейчас меня нет дома, оставьте свое звуковое сообщение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Валдай FM – первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Странные слухи ходят про дом Уэнсов, будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы. Они просто хотят любить и быть счастливыми. Саундтрек к фильму «Практическая магия».

о тебе. Знаешь еще, мы ведь вселенная, мы состоим из частиц и из атомов, и каждой своей частичкой я думаю о тебе.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Замошье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения. Отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории, в витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна Сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису. Коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину, которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние, в путешествии, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Саундтрек к фильму «Интерстеллар».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. На сентябрьские выборы глав субъектов России уже выдвинуты 26 кандидатов от 8 политических партий, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что период выдвижения кандидатов продолжается в 6 субъектах страны. Единый день голосования пройдет 20 сентября. Запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Крыму задержаны два россиянина 91 и 96 годов рождения. Они работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Являются жителями Севастополя и Красноперекопского района, сообщили в Крымском управлении ФСБ. По заданию украинских спецслужб они передавали сведения о дислокации подразделений вооруженных сил России в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, о местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России. Объем учебной нагрузки школьников первых-четвертых классов с 1 сентября изменится. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов. Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса. При этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме. Практически никогда не возвращаются к врачу после завершения курса лечения. 35% опрошенных россиян без вынуждающих обстоятельств к врачу идут единицы. Об этом говорится в исследовании, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Среди тех, кто все же приходит повторно, чаще всего это происходит из-за того, что симптомы не проходят или требуется продление больничного. Согласно исследованию, 33% опрошенных покупают все назначенные лекарства, остальные ограничиваются частью. 27% приобретают лишь то, что считают наиболее важным, 17% только часть из списка, 12% часто не покупают назначенное вовсе, а 12% почти никогда. Главная причина – цена. На высокую стоимость препаратов ссылаются 32% тех, кто отказывается от части назначения. Еще 20% считают часть лекарств необязательными, а 18% признаются, что отдельным назначениям просто не доверяют. Кроме того, 37% респондентов согласны с утверждением, что многие назначения врачей кажутся избыточными. В опросе участвовали 1218 совершеннолетних россиян. Курс доллара на сегодня 8 июля 76.13, курс евро 86.90. На этом наш выпуск новостей завершен. Будьте здоровы!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Карроуэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своим вечеринком миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческих трагедий, которые являются отражением современных времен и нравов. Саундтрек к фильму «Великий Гэтсби».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Замошье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения, отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории, в витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна Сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители. Саундтрек к фильму «Мэри Поппинс».
4: Им нет числа, им нет числа,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности. Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия Соединенных Штатов в этом вопросе все-таки увенчаются успехом. В Кремле отмечают, передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению цели специальной военной операции, а лишь ухудшит позиции Украины, которые уже в настоящее время оцениваются как критические. Российская сторона подчеркивает, киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны, однако думать о нанесении стратегического поражения – это величайшая ошибка. Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всех внутренних бедах. Как ранее отмечал Владимир Путин, Российская Федерация и Европейский Союз обязательно начнут диалог, когда в Европе появится новое поколение политиков, более мудрые лидеры. Иначе создать архитектуру безопасности не получится. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Ситуация находится под контролем и прогнозируема. Как заявили в Кремле, Москва с успехом преодолевает санкционное давление, увеличивая международное партнерство, открывая для себя альтернативные рынки. Напомню, в эти дни в Екатеринбурге продолжается главная промышленная выставка страны и всего Евразийского экономического союза «Иннопром». В нынешнем году в ней принимают участие представители более 50 государств, а также ожидают 25 официальных делегаций высокого уровня. Таким образом, Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. Практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. В России расширили перечень стратегически значимых лекарств. Единый реестр увеличен на 150 наименований. Данное решение принято на основании предложений, поступивших от производителей медицинских препаратов. Среди добавленных в список жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России. Организация их выпуска может происходить и с привлечением государственной поддержки. Кроме того, медицинские препараты из перечня получат приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медицинские учреждения. В России идут дни пересдачи единого государственного экзамена. Как сообщили в Рособранадзоре, около 149 тысяч участников основного периода планируют улучшить оценку по одному из предметов по выбору 8-9 июля. Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание около 33 тысяч человек, русский язык – 24 тысячи, информатика – 23, профильная математика – 19, химия – 16. Отмечается, после пересдачи предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если окажется лучше нового. Так что на пересдачу лучше идти абсолютно уверенно в том, что удастся повысить балл или хотя бы удержать их на уровне первого результата. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «300 лет после Великой войны. 26 век. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний». Саундтрек к фильму «Алита. Боевой ангел».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Замошье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения, отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории. В витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна Сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: старший прапорщик Малинка. Кто тут Хабиб?
1: Я.
0: С вещами на выход.
2: Хабиб, Родина не ждет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Долгожданное событие для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Глава Валдайского округа Юрий Стады официально подтвердил информацию о ходе капитального ремонта на социально значимой автодороге, соединяющей Сухую Ниву и Большое Замошье. По словам руководителя муниципалитета, работы на объекте вышли на активную фазу. В настоящий момент на трассе укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Техника работает в круглосуточном режиме, подрядчик строго следует утвержденному графику. Этот участок магистрали на 2026 год определен как один из главных приоритетов дорожной карты региона. Протяженность ремонтируемого полотна впечатляет и составляет более 20 километров. Это означает, что качественное покрытие получат сотни водителей и местных жителей, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Финансирование и организация работ ведутся в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заверил Юрий Стады, строители намерены сдать объект в строгом соответствии с контрактными обязательствами. Ориентировочный срок завершения всех этапов ремонта – осень. Ситуация на объекте остается на личном контроле районной администрации. Бурное обсуждение в соцсетях вызвало выходка на улице Народная. Неизвестно, оставили на новой плитке рисунки фаллического содержания. Мнения разделились, одни пишут, раньше и не такое рисовали, а тут прям трагедия. Другие возмущены, ничего смешного нет, столько труда вложено в реконструкцию, город строили для туристов. Если нелюдей не остановить, достойной жизни не будет. Горожане возмущены отсутствием видеонаблюдения, отмывали бы плитку озабоченные в онлайн-режиме. Требуют найти вандалов, полиция в городе есть, обещают увековечить их портреты. Сегодня, в День семьи, любви и верности, в музейном колокольном центре начинает работу выставка «Колокольная фамилия». Экспозиция приурочена сразу к двум значимым датам – главному семейному празднику страны и 195-летию основателей самой прославленной колокольной династии Валдая – Василия Васильевича и Пелагеи Ивановны Усачевых. Посетителей ждет уникальная возможность прикоснуться к истории, в витринах представлены подлинные предметы и документы из мемориальных коллекций семьи Усачевых и Рожковых. Это личные вещи, старинные колокола и колокольчики, редкие фотографии с видами заводов, портретами рабочих и заказчиков, а также открытки и документы, рассказывающие о производственной деятельности и семейном укладе знаменитой династии. В это воскресенье на берегу Валдайского озера состоится долгожданный фестиваль «Валдайская волна». Организатором выступает автоклуб «Забава» при поддержке Валдайского центра культуры и спорта. В этот день набережная Поляна Сказок превратится в большую концертную площадку. Гостей ждут десятки талантливых исполнителей со всего региона, невероятная атмосфера у воды, живые эмоции и песни. Создатели проекта обещают мощный звук и яркую программу для зрителей всех возрастов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения и

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты